0: пальцев крепче, прижим нам поближе, без остатка раствори.
1: Кайфуй с нами. Восток FM.

Восток ФМ. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 777-1108 от 22 сентября 2017 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для лиц старше 16 лет.

Восток FM. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 777-1108 от 22 сентября 2017 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для лиц старше 16 лет.

отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Хочешь бодро просыпаться каждое утро, будто ты на пятизвездочном курорте и мощно заряжаться на весь день?
1: Тогда слушай Восток FM и делай громче аква-аэробику.
2: Аква-аэробика начинается прямо сейчас.
0: Твой персональный восточный аниматор аква-аэробика. По будням в 7 утра на Восток FM. Для лиц старше 16 лет.

Восток ФМ. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 777-1108 от 22 сентября 2017 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Акваеробика начинается прямо сейчас на Восток FM.
1: Восток FM.
2: Восток FM.
3: 1001 хит.
2: В Нальчике 7 часов утра.

0: Реклама. Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям «Программирование и графический дизайн», «Госдиплом о высшем образовании», «Помощь с трудоустройством». Приемная комиссия в Нальчике 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
1: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. АС Юг Шина. Ждем вас в гости.
0: Реклама на Восток ФМ.
2: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный 2 метра в секунду, температура воздуха плюс 20.
0: Реклама. Сваи винтовые, сваи шуруповидные. Для глэмпингов, бань, домов и каркасных строений. Свое производство свай. Теперь и в нашей республике. Выезд, расчет, консультация. Монтаж с гарантией. Компания «Машукстрой». 8-999-099-4000.
2: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
5: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
6: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Левел».
0: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Реклама.
1: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: Восток ФМ представляет.
3: Звездные, восточные артисты, любимые хиты, яркое шоу для тебя и твоих друзей.
4: Звездные Востока.
3: Джонни.

0: Артик и Асти. Ноября. Лайф-арена. Не пропусти мощный, грандиозный концерт «Восток-ФМ». Билеты на сайте kassir.ru.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на «Восток-ФМ». 8-495-925-3317.

0: Точный гороскоп. Плюс-минус правда.
1: Так, сейчас будем выяснять, кто кому солнцем является на этот день, в пятницу 8 мая. Овны, в финансовых вопросах стоит прислушаться к советам других. Сегодня они точно, вот прям в кассу, как говорится. Тельцы, постарайтесь грамотно распорядиться своими ресурсами. В лестнице в сфере отношений день располагает к серьезному проявлению чувств. Раки. День может выдаться, знаешь, таким суетным, суетливым из-за постоянных перемещений, общения с окружением, и всякие учебные вопросики будут возникать, но ничего, потом вечером выдохнешь, все нормально будет. Львы, для хорошего самочувствия вам обязательно нужно быть в движении. Девы, направьте свои силы на общественно полезную деятельность. Весы, посвятите пятницу семейным делам. Скорпионы, надо... Значит, что сделать? Надо шансом пользоваться сегодня. Он появится. Шанс какой? Проявить себя и зарекомендовать с лучшей стороны благодаря инициативности. Вот покажите всем, что она у вас имеется и что она может принести пользу. Ну, например, компании. А после майских выйдете, а там и повышение вдруг. Стрельцы, не игнорируйте вопросы здоровья. Козероги, время подходит для того, чтобы пробиваться наверх, задействовав все свои ресурсы и все свои скиллы. Ничего не надо бояться и не оглядываться назад. Это главное, кстати. Водолеи, прекрасная пятница, чтобы выйти из тени. Рыбы, будьте человеком, рыбы, которые держат слово при любых обстоятельствах. Сегодня слово, если дали, то обязательно, ну, постарайтесь хотя бы его выполнить.
0: Восточный гороскоп. Все сбудется.

значит, в преддверии майских праздников и второй ее части подвезли свежие исследования. Я должен с тобой этим делом поделиться. Вот прям должен. Сейчас сам все поймешь. Исследователи, значит, выяснили, что россияне слушают на шашлыках и какое мясо предпочитают. Давай разбираться в этих результатах опроса. Чаще всего на шашлыках у россиян, значит, звучит «Забирай меня скорее» группы «Руки вверх». Эту песню выбрали 30% опрошенных. Следом по популярности идут «Седая ночь» Шатунова и «Кукла колдуна короля и шута». Ну, это прям какие-то не наши были, не восточные респонденты. Наш точно от «Конфуза» кайфуют, я прям уверен. И от «Эльбруса», который Джон Мирзоев. Вот эти треки я врубаю на шашлыках. А ты свои варианты можешь писать в телегу или в «Макс». Все прочитаю. Самым популярным вариантом для мангала остается курица по-прежнему. Ее выбирают 56% опрошенных. Баранину берут 23% респондентов. Дальше, значит, порядка уменьшения в рейтинге говядина идет, рыба, и кто-то просто ездит на шашлыки, чтобы овощи жарить. Но это, знаешь, несерьезно. Несерьезно. Наиболее распространенные маринады. На первом месте майонез со специями. Дальше идут соль и перец. Минералка с луком. Кефир на последнем месте. К мясу чаще всего берут лаваш. Ну, тут все понятно. Хлеб, соусы и овощи. Это по-нашенски, по-восточному. Дэн Ковалев здесь с тобой. Вот прочитал эту новость и все. Понял, что надо идти уже завтракать под хорошую музыку. Ты под какую завтракаешь? Я под вот эту вот. Тимола у нас впереди. Близкие его «Дела-дела» и Мустафа Сандал на низком старте.

Вышел сейчас на улицу, посмотрел, что там в столице происходит. За последний час, пока я тут с тобой просыпаюсь, дободрюсь, что там как, а там холодно. Где эта хваленая московская жара? Куда она делась? Вчера-позавчера было очень даже неплохо, а сегодня и ветер подул. Я вообще рад, что последовал совету команды Arctic Asti и Сивиль конкретно. Надел на себя худи, это отличное. По погоде одежка на эту пятницу. Дэн Ковалев тут с тобой, Гарик, Наиля. Будут просыпаться вместе со слушателями Востока уже, начиная с вторника, в понедельник отдыхаем. Хорошо, а то настрою тебя на ненужный лад. Со вторника окей, а с сегодняшнего дня мы продолжаем слушать отличную восточную музыку. Тут все неизменно. Меняется разве что имена в нашем плейлисте. Алок и Халид появятся совсем скоро. Их дуэтная история на подходе. И сначала мы с тобой немножко кайфанем. Послушаем музыку такую в стилистике 80-х, начало 90-х. Команда А-Студио на низком старте. И Густаво Элис, трек «Хабиби». Вот что я тебе приготовил. Дэн Ковалев тут. Я с тобой. Я готов тебя снова согревать. Как будто бы и не было всех этих майских жарких дней. Но ничего, у нас музыки много горячей, хватит абсолютно на всех и каждого.

0: Реклама. Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
1: «Автовкусный.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
2: ООО «КИТ», «Агрнип» 124, 070 и 018, 05.
3: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
4: Превратите дом в произведение искусства вместе с «Бруксервис». «Бруксервис». У нас вы найдете АМК «Декоративные покрытия», декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
5: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес – город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
6: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи: качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес: город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И партнер заворочек. ОМ 32-47-0-3-41-28.
7: Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям: программирование и графический дизайн, госдиплом о высшем образовании, помощь с трудоустройством. Приемная комиссия в Нальчике 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
0: Реклама на Восток-ФМ.
9: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный 2 метра в секунду, температура воздуха плюс 20.
0: Реклама.
2: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
3: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год в классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание, после уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями, футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-58-48. Путь к Олимпу начинается здесь.
4: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города, проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Санаторий «Синдика». Ваш отдых в лучших традициях кавказского гостеприимства. Комфортные номера, изысканная кухня и современный лечебно-оздоровительный центр. Все для восстановления сил и гармонии. Уже более 20 лет мы создаем атмосферу, в которую хочется возвращаться. Санаторий «Синдика». Отдыхайте красиво, заботьтесь о здоровье. Нальчик, Пирогова 1. Справки по телефону. 8 800 228 98 49 25 25.
6: Возрастная категория 0+. ООО «Кабалкин Турист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сдать анализы, записаться к косметологу, вылечить кариес себе и детям. На все случаи жизни «Медиум». Для вас всегда доступно новейшее оборудование, высококвалифицированный персонал и приемлемые цены в сочетании с высокими стандартами качества. «Медиум».
6: Телефон 8 800 351 1003.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Восток ФМ.
8: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Так, надо бы посмотреть, ознакомиться с информацией, когда у Гимса день рождения. Трек «Нинао» от Гимса сейчас звучит на Востоке. Почему тема «Дня рождения» вообще всплыла в моем сознании? А потому что про этот праздник у кого-то детство, у кого-то... Я вот в детстве любил больше день рождения, чем, например, сейчас его отмечать. Ну, как говорится, у всех по-разному. Так вот, про этот праздник расскажу тебе в «Халве», которая «Ньюс» в начале следующего часа, о том, как и в каком восточном месте Криштиану Роналду отпраздновал свой ДРЭ. Очень интересно, много подробностей. Все впереди, на Востоке. Лови!
1: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Главная тема майского выпуска – высокие ставки. Узнаем, что такое винг-вокинг, раскроем секрет дракона и отправимся в Ярославль, город кладов. Новый номер уже в продаже. 16+.
3: Восток ФМ представляет.
4: Звездные, восточные артисты, любимые хиты, яркое шоу для тебя и твоих друзей.
5: Звездные Востока.
4: Джонни.

0: Артик и Асти. Ветер, 13 ноября. Лайф-арена. Не пропусти мощный, грандиозный концерт «Восток-ФМ». Билеты на сайте kassir.ru.
1: Для лиц старше 12 лет.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
1: Юлианна Караулова.
0: Отпетые мошенники.
2: Люби меня, люби. Жарким огнем.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
0: Реклама на Восток-ФМ. 8-495-925-3317.

Обещал тебе рассказать про Криштиану Роналду. Рассказываю новость не про спорт, поэтому если ты футболом не интересуешься, ну можешь выдохнуть, все нормально. Новость восточная, чисто наша. Значит, португальский форвард Криштиану Роналду отпраздновал день рождения в армянском ресторане под названием «Лаваш», который находится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 41-летний футболист, чей день рождения, кстати, приходится на 5 февраля, но о «Лаваше» стало известно вот только буквально только-только, он не стал снимать ресторан целиком. Как обычно, это делают большие звезды, артисты любят. А что, ну сразу вот перекрыли доступ ко всем остальным обычным посетителям и тусуются там, чтобы никто их не снимал, знаешь, вот не подходил, автографы не просил. Нет, а он не стал так делать. Рядом с ним сидели обычные посетители, это можно увидеть на фотографиях, которые тоже стали по чуть-чуть появляться в сети, просачиваться эта информация начала. Роналду, значит, отмечал праздник вместе со своей невестой Джорджиной и одноклубниками из Аль-Насра. Это тот клуб, в котором он играет. Заказ какой был? Всего не вижу, но, судя по всему, на столе стоит хобаб, несколько армянских закусок и салатов, а также торт со свечами. Хобаб – это такое традиционное блюдо армянской кухни, которое готовят из курицы, индейки и других частей птицы с добавлением лука, зерен граната и масла. Знаю, что звучит очень вкусно, и знаю, что это издевательство для тех, кто еще не успел позавтракать. Вот из самого интересного, что еще могу рассказать, что сначала день рождения в этом лаваше отмечала, собственно, сама невеста Роналду, Джорджина Родригеса, потом она своего будущего мужа привела туда, причем у них разница в ДРМ в несколько дней всего лишь. Значит, либо они решили не париться с выбором, либо действительно португальцу очень полюбилась армянская кухня. Здесь одно из двух. Все, больше не могу говорить про еду, пошел завтракать. Тебе тоже отличного аппетита, хорошего рабочего дня, ну и крутейшей музыки. Бурак Етер тут у нас через секунду.

0: холодно.
1: Если бы я знал, что так будет холодно сегодня, я бы, конечно, куртку надел, одним бы худи не ограничил себя. Хорошо, что не футболка. Хоть за это благодарю себя, что хватило ума выглянуть за окном. Кстати, о погоде, которая сегодня будет в городах Востока, мы поговорим буквально через... через сколько? Ну, давай договоримся, что через 10 минут я тебе все подробности расскажу, где дождь, где снег. Надеюсь, нигде. Май месяц все-таки на дворе, на календаре. Ну, а пока поделюсь с тобой знаниями относительно музыки, которая будет звучать на Востоке через пару-тройку минут после Косты Лакосты. Отправляемся в Бора-Бору. Это диджей Лев, это не Араш, но версия тоже хорошая, тоже такая заводная, согревающая. Версия 2026 скоро. CK и команда также к нам подойдут, составят нам с тобой компанию. Мы такой компании всегда рады, это хорошая компания. А это хорошая история от Taylor Swift, The Fate of Ophelia называется она. Если тебе нравится, ну давай, поддерживай Офелию на сайте восток.фм. Хотя могу сказать одно, на этой неделе она не залетит в двадцатку лучших восточных. Есть другие претенденты. Все подробности сегодня в 17.00. Чарт «Звезды Востока».
2: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
3: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 328-774-600-304-749.
4: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
3: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Level».
5: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
6: Автономная канализация «Малахит» от компании «Машукстрой». Септики для туристических комплексов, дач, гостиниц и частных домов. Жироуловители для кафе и ресторанов и многое другое. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Телефон 8 999 099 4000.
7: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «СЗ Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Одежда и обувь для детей и подростков в магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха +20.
0: Реклама.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Каркасно-щитовые панели СИП от компании «Машукстрой» для возведения каркасных домов, холодильных камер сельхозназначения и домов для круглогодичного проживания. Свое производство в Нальчике. Консультации, расчет, монтаж. Телефон 8-999-099-4000. ООО «Машукстрой». ОГРН 122-070-3051-73.
3: Кабардино-Балкарская птицефабрика «Селение Кахун» приглашает на работу мужчин и женщин в колбасный цех и цех упаковки на должности операторов и упаковщиков. Высокая заработная плата, полный социальный пакет, трансфер до предприятия и обратно. Справки по телефону 8-905-435-66-99. 8-905-435-66-99.
4: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
5: Реклама на Восток-ФМ.
6: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
0: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Восток ФМ представляет.
5: Звездные, восточные артисты, любимые хиты, яркое шоу для тебя и твоих друзей.
6: Звездные Востока.
5: Джонни.

0: Артик и Асти. Ветер 13 ноября. Лайф-арена. Не пропусти мощный, грандиозный концерт «Восток-ФМ». Билеты на сайте kassir.ru.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
0: Реклама на Восток-ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Восточный гороскоп. Плюс-минус правда.
1: Так, давай посмотрим, что там у нас на сегодня. Какие предсказания звездные. Овны, в финансовых вопросах. Ну, стоит прислушаться к советам других. Сегодня они полезны. Тельцы, постарайтесь грамотно распорядиться своими ресурсами. Близнецы, в сфере отношений день располагает к серьезному такому проявлению чувств. Раки, день может выдаться суетным из-за постоянных перемещений. Но ничего, нормально все. В конце дня выдохните. Львы, для хорошего самочувствия вам обязательно нужно быть в движении. Девы, направьте силы на общественно полезную деятельность. Весы, посвятите день семейным делам. Скорпионы, появится шанс проявить и зарекомендовать себя с лучшей стороны, поэтому шансом надо что? Правильно воспользоваться. Стрельцы, не игнорируйте вопросы здоровья. Козероги, время подходит для того, чтобы пробиться наверх, так что если у начальника планы имеются какие-то кого-то повысить из коллектива, вы первые должны быть в этом списке. Водолеи, прекрасный день, чтобы выйти из тени и продемонстрировать окружающим все свои скиллы. Рыбы, будьте тем самым человеком, который держит слово при любых обстоятельствах.
0: Восточный гороскоп. Все сбудется.

Сейчас расскажу тебе, что может произойти, если будешь оставлять недоеденные пончики не там, где их нужно оставлять. Их нужно доедать. Вот. Значит, история произошла в США. Ну а где еще такие истории происходят? Только в США. В Арканзасе 41-летнего Престона Лэнсина арестовали после того, как семейная пара обнаружила его в подвале своего дома. Значит, пару, как зовут, Дач, и его жена Шерон, Шерон и Дач, сначала заметили странности у себя дома. У мужчины пропала сначала пара рабочих ботинок. Стулья оказались не на своих местах на кухне, а вообще из кухни начала как-то, знаешь, вот исчезать еда. Начала медленно, но верно. Дочь этой пары рассказала, что родителей насторожили еще и съеденный пончик и яблоко. Обычно их никто не ел долго, вот они лежали. Пончики вечно выбрасывались, яблоки пропадали, а тут вдруг кто-то их съел. Кто же вопрос? После этого пара решила проверить свой дом. Кладовки под лестницей в подвале. Значит, увидели они прятавшегося мужчину. Женщина испугалась, вышла из комнаты, после чего ее супруг направился туда с бейсбольной битой. Когда начали, значит, они выстукивать этого непонятного человека, он вышел и сказал: да все нормально, просто непогода была в Арканзасе. Я решил вот немножко перекантоваться, спрятался у вас, а потом как-то вот один, другой день прошел, третий, решил никуда не уходить. Поживу-ка я с вами. Ну, раз нашли, ладно, я пошел. Вот, в итоге мужчину, значит, арестовали, и оказывается, у него на счету-то грешок уже был не один такой. Он несколько раз уже попадался за проживанием в подвалах чужих домов. Поэтому съедаем пончики и живем у себя на квартире. Далеко не уходим никуда от нее, особенно если не погода. А сегодня в столице, кстати, какая погода в столице, расскажу на экваторе этого часа. А на старте лови Хадисе на Востоке.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: нет, это не дежавю, действительно, наяву это с ним произошло. Джонни на этой неделе обошел Тейлор Свифт по какому-то показателю в каком-то рейтинге. Об этом я тебе очень сильно подробно расскажу сегодня в 17 вечера в чарте «Звезды Востока», где Джонни, естественно, присутствует. Куда мы без него? Никуда. Джонни, дежавю сейчас, двигаю тебя вперед, себя тоже, иначе не согреешься в столице. Сегодня холодно, а в эфире «Востока» всегда горячо. Вахак Атабекян у нас совсем скоро в плейлисте «Востока». Эту работу послушаем, заценим, а потом мы с тобой переключимся на новинку от Зиверт. Логично называется она, трек «Газ», всего три буквы, а столько огня. Скоро-скоро. Тот самый парень, который столько треков написал для Зиверт, столько, а сейчас для себя любимого работает. Oh My Love, это Лирик, а это Дэн Кавали. Продолжаем идти дальше в сторону второй части майских праздников.
1: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
2: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 328-774-600-304-749.
3: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-1222.
4: Сеть клиник и аптек «Медиум». Это гарантия качества, стабильность и демократичные цены. Мы совершенствуемся для вас каждый день. Взрослое и детское отделение, пластическая и общая хирургия, аптеки и многое другое. «Медиум». Нальчик. Кабардинская, 162. Телефон 8-800-351-1003.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Санаторий «Синдика» предлагает санаторно-курортную программу для вашего здоровья и восстановления. Современные методики, опытные специалисты и эффективные процедуры. От бальнеологии до ЛФК и массажа. Здесь о вас позаботятся в лучших традициях курортной медицины. Санаторий «Синдика». С заботой о вашем здоровье. Нальчик, Пирогова 1. Телефоны 8-800-228-98-72-00-45.
7: Возрастная категория 0+. ООО «Кабалкин Турист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама на Восток-ФМ.
9: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный 2 метра в секунду, температура воздуха плюс 20.
0: Реклама.
2: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
3: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Застройщик ООО «СЗ Level».
4: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
5: Сваи винтовые, сваи шуруповидные. Для глэмпингов, бань, домов и каркасных строений. Свое производство свай. Теперь и в нашей республике. Выезд, расчет, консультация, монтаж с гарантией. Компания «Машукстрой». 8-999-099-4000.
6: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
7: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Охохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. АС Юг Шина. Ждем вас в гости.
8: Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям «Программирование и графический дизайн», «Госдиплом о высшем образовании», «Помощь с трудоустройством». Приемная комиссия в Нальчике 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
0: Реклама на Восток ФМ.
9: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.
0: Вайкино на Восток ФМ.
9: Белое солнце пустыни. Режиссер Владимир Мотыль.
10: Абдулла, таможня дает добро.
9: Жен Абдуллы играли непрофессиональные актеры. Научная работница, баскетболистка, продавщица. Только три жены были профессиональными актрисами.
0: Вайкино. Вспоминаем легендарные фразы из любимых фильмов на Восток ФМ.
11: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу свою судьбу делить,

0: слышишь гармонь в том или ином треке. Здесь, значит, одно из двух. Либо это Султан Лагучев, либо Эдвард Майя. На этот раз нет, это не новый трек Султана Лагучева. Новый будет сегодня. Премьерится в нашем чарте «Звезды Востока». Вечером в 17.00. Вернусь, все тебе расскажу, по полочкам разложу. Узнаем с тобой, в состоянии каком уходим мы на майские праздники. Ну, в смысле, кто у нас на первой строчке, на второй, на третьей и так дальше. Вплоть до 20-го места чарта «Звезды Востока». Эдвард Майя с новинкой «La Vida Loca». Ну, а в финале часа «Комаро» и «Тони», «Забывая прошлое». Ну, а потом встречаемся 17.00 на Востоке. Заведи будильник, не проспи, буду ждать тебя.
1: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: «Восток-ФМ» представляет.
3: Звездные, восточные артисты, любимые хиты, яркое шоу для тебя и твоих друзей.
2: Звезды Востока.
3: Джонни.

0: Артик и Асти. Ноября. Лайф-арена. Не пропусти мощный, грандиозный концерт «Восток-ФМ». Билеты на сайте kassir.ru.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бум. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
0: Реклама на Восток-ФМ. 8-495-925-3317.

0: buscas.
1: Реклама. Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
2: «Автовкусный.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
3: ООО «КИТ», Агрнип 124-070 и 018-05.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год в классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание. После уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями. Футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-58-48. Путь к Олимпу начинается здесь.
2: Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям «Программирование и графический дизайн», «Госдиплом о высшем образовании», «Помощь с трудоустройством». Приемная комиссия в Нальчике, 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность — наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес: город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. АС Юг Шина. Ждем вас в гости.
5: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01. Вайкино на Восток ФМ.
6: Такие вопросы задаете, что неудобно отвечать даже.
5: Массу смешных реплик, ставших поистине народными, Фрунзик Мкртычян придумал сам. Сцена допроса свидетеля Хачикяна.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный 2 метра в секунду, температура воздуха плюс 20.
0: Реклама.
2: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
3: Превратите дом в произведение искусства вместе с «Брук-сервис». «Брук-сервис». У нас вы найдете АМК-декоративные покрытия, декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова, 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
4: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
5: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
6: Папа любит колбасу.
7: И, конечно, маму.
6: А я наггетсы люблю. Ну и маму с папой.
7: Мама любит курочку.
8: И, конечно, папу.
6: Очень любимые продукты от домашних правил.
9: Домашние правила от кабардино-балкарской птицефабрики – это правила создания вкусных и свежих деликатесов из натурального мяса. Колбасные изделия и полуфабрикаты из отборной говядины, птицы и баранины сделаны по стандарту халяль и сертифицированы.
6: Домашние правила. Вкусно по-домашнему.
10: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22.
0: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

0: Наказуем. Восток ФМ.
1: Никогда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет.

0: компаньеро. Компренде?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Ольга Зарубина.
3: В теплоходе мы.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. Вечеринка. Французский.
1: Soirée.
0: Ингушский.
2: Сакэрдэм.
0: Чеченский.
3: Самоонебюс.
0: Греческий.
4: Парти.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

Кайфуй с нами. Восток FM.

0: Реклама. Санаторий «Синдика» приглашает гостей и жителей города пройти обследование на новом американском ультразвуковом аппарате премиум-класса по следующим направлениям. Щитовидная железа, шейные лимфоузлы, молочные железы, органы малого таза, органы брюшной полости и забрюшинного пространства, почки, надпочечники. СПА-отель «Синдика». С заботой о вас. Город Нальчик, Пирогово 1. Справки по телефону 72-00-45. ООО «Кабалкин Турист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Автономная канализация «Малахит» от компании «Машукстрой». Септики для туристических комплексов, дач, гостиниц и частных домов. Жироуловители для кафе и ресторанов и многое другое. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Телефон 8 999 099 4000.
2: Сдать анализы, записаться к косметологу, вылечить кариес себе и детям. На все случаи жизни «Медиум». Для вас всегда доступно новейшее оборудование, высококвалифицированный персонал и приемлемые цены в сочетании с высокими стандартами качества. «Медиум».
3: Телефон 8 800 351 1003.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «СЗ Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8 938 003 40 00.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
8: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
9: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Левел».
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
0: Реклама на Восток-ФМ.
11: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный 2 метра в секунду, температура воздуха плюс 20.
0: Реклама.
2: Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
3: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 328-774-600-304-749.
4: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
5: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. АС Юг Шина. Ждем вас в гости.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Рекс. 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
3: «Вокруг света» празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Главная тема майского выпуска – высокие ставки. Узнаем, что такое вингвокинг, раскроем секрет дракона и отправимся в Ярославль, город кладов. Новый номер уже в продаже. 16+.
4: «Восток-ФМ» представляет.
5: Звездные, восточные артисты, любимые хиты, яркое шоу для тебя и твоих друзей. Джонни.

0: Артик и Асти. Ветер 13 ноября. Лайф-арена. Не пропусти мощный, грандиозный концерт «Восток-ФМ». Билеты на сайте kassir.ru.
1: Для лиц старше 12 лет.
0: Реклама на «Восток-ФМ». 8 495 925 33 17.

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. День рождения. Ингушский.
1: Вяди.
0: Чеченский.
2: Винде.
0: Греческий.
3: Янеслия.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

0: Реклама.
1: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города, проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «Сезе Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Красота начинается в салоне «Саида Босс». Ведущие мастера. Только качественная продукция и услуги в 4, 6 и 8 рук. Нальчик, ЖК «Лотус Сити». Первый этаж. 8-928-916-42-22.
3: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
4: «Автовкусный.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
5: ООО «КИТ», «Агрнип» 124, 070 и 018, 05.
6: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
7: Утром за свежими продуктами на первый этаж среды. Всегда знаю, что возьму самое лучшее.
8: Пока она на втором, обновляю гардероб. А детей не оторвать от игровой прямо тут же.
9: А мне книжку и игрушку. В детском мире и Читай-городе на третьем.
8: А потом фудкорт на четвертом. Каждый выбирает кухню под настроение.
7: А вечером фитнес на пятом. У нас девочек свой зал, а у папы свой.
8: ТРЦ «Среда». От свежих продуктов до гастрономических открытий. От стиля до спорта. Все просто, когда все в среде.
10: Торгово-развлекательный центр «Среда». Улица Чернышевского, 177.
0: Реклама на Восток-ФМ.
11: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный 2 метра в секунду, температура воздуха плюс 20.
0: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нордкале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
2: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранип 320-874-600-304-749.
3: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
4: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Застройщик ООО «СЗ Level».
5: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И архитектор Незаврович, ОМ 32-47-0-3-41-28.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Сеть клиник и аптек «Медиум». Это гарантия качества, стабильность и демократичные цены. Мы совершенствуемся для вас каждый день. Взрослое и детское отделение, пластическая и общая хирургия, аптеки и многое другое. «Медиум». Нальчик. Кабардинская, 162.
8: Телефон 8-800-351-1003.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Охохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. АС Юг Шина. Ждем вас в гости.
0: Реклама на Восток ФМ.
11: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.
0: Тысяча и один

0: Реклама.
1: Восток-ФМ представляет.
0: Звездные, восточные артисты, любимые хиты, яркое шоу для тебя и твоих друзей.
2: Звездные Востока.
0: Джонни.

0: Артик и Асти. Ветер 13 ноября. Лайф-арена. Не пропусти мощный, грандиозный концерт «Восток-ФМ». Билеты на сайте kassir.ru.
1: Для лиц старше 12 лет.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Реклама на Восток-ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. Снег. Ингушский.
1: Луа.
0: Французский.
2: Неж.
0: Греческий.
3: Хьони.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год в классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание, после уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями, футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-58-48. Путь к Олимпу начинается здесь.
2: Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям «Программирование и графический дизайн», «Госдиплом о высшем образовании», «Помощь с трудоустройством». Приемная комиссия в Нальчике 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Салон красоты «Саида Босс» объявляет набор на обучение. Профессия визажист, маникюр с нуля и другие направления. Нальчик, ЖК «Лотус Сити», первый этаж. 8-928-916-42-22.
0: Реклама на Восток ФМ.
5: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике переменная облачность, небольшой дождь, ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20.
0: Реклама.
2: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской и национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
3: Работать в коворкинге. Тренироваться в собственном спортзале. Отдыхать в закрытом дворе без машин. Смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Превратите дом в произведение искусства вместе с «Бруксервис». «Бруксервис». У нас вы найдете АМК декоративные покрытия, декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу: Шагенова 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
5: Красота начинается в салоне «Саида Босс». Ведущие мастера. Только качественная продукция и услуги в 4, 6 и 8 рук. Нальчик, ЖК «Лотус Сити». Первый этаж. 8-928-916-42-22.
6: Среда «Атлетик». Тренажеры «Матрикс». Премиум вне конкуренции. Мужской зал, женский зал. Никаких пересечений. Квалифицированные тренеры. Профессионалы с образованием. Кроссфит-зона. Сауна. Детский зал. Кудо. Карате. Кикбоксинг. Борьба. Дзюдо. Среда «Атлетик». Пятый этаж. ТРЦ «Среда». Тренируйся с лучшими.
0: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Восток ФМ представляет.
3: Звездные, восточные артисты, любимые хиты, яркое шоу для тебя и твоих друзей.
4: Звездные Востока.
3: Джонни.

0: Артик и Асти. Ноября. Лайф-арена. Не пропусти мощный, грандиозный концерт «Восток-ФМ». Билеты на сайте kassir.ru.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Шаман.
4: Это любовь.
3: Стас Михайлов.
5: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. Спасибо. Армянский.
1: Шнурагалучун.
0: Дагестанские языки.
2: Баркала.
0: Черкесский.
3: Упсел.
0: Ингушский.
4: Белрясхыл.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

0: Восток FM.
1: 1001 хит.
0: В Нальчике 3 часа дня.
2: What I want is Sony, yeah. Me tikka la kar ke tu na ja chhatke.

0: Реклама. Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
1: «Автовкусный.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
2: ООО «КИТ», Агрнип, 124, 070 и 018, 05.
3: Салон красоты «Саида Босс» объявляет набор на обучение. Профессия визажист, маникюр с нуля и другие направления. Нальчик, ЖК «Лотус Сити», первый этаж, 8-928-916-42-22.
4: Каркасно-щитовые панели СИП от компании «Машукстрой» для возведения каркасных домов, холодильных камер сельхозназначения и домов для круглогодичного проживания. Свое производство в Нальчике. Консультации, расчет, монтаж. Телефон 8-999-099-4000.
5: ООО «Машукстрой». ОГРН 122-070-00-51-73.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
8: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Левел».
9: Кабардино-Балкарская птицефабрика «Селение Кахун» приглашает на работу мужчин и женщин в колбасный цех и цех упаковки на должности операторов и упаковщиков. Высокая заработная плата, полный социальный пакет, трансфер до предприятия и обратно. Справки по телефону 8-905-435-66-99. 8-905-435-66-99.
0: Реклама на Восток-ФМ.
10: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23.
0: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
2: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 320-874-600-304-749.
3: Красота начинается в салоне «Саида Босс». Ведущие мастера. Только качественная продукция и услуги в 4, 6 и 8 рук. Нальчик, ЖК «Лотус Сити». Первый этаж. 8-928-916-42-22.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-1222.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Сдать анализы, записаться к косметологу, вылечить кариес себе и детям. На все случаи жизни «Медиум». Для вас всегда доступно новейшее оборудование, высококвалифицированный персонал и приемлемые цены в сочетании с высокими стандартами качества. «Медиум».
4: Телефон 8 800 351 1003.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 9001. Вайкино на Восток ФМ. Звездные войны. Режиссер Джордж Лукас.
7: Люк, я твой отец.
6: Магистра Йода чуть было не сыграла обезьяна. Лукас изначально планировала дать роль маленькой обезьянки.

0: Реклама. Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Главная тема майского выпуска – высокие ставки. Узнаем, что такое винквокинг, раскроем секрет дракона и отправимся в Ярославль, город кладов. Новый номер уже в продаже. 16+.
1: Восток-ФМ представляет.
2: Звездные, восточные артисты, любимые хиты, яркое шоу для тебя и твоих друзей.
3: Звездные Востока.
2: Джонни.

0: Артик и Асти. Ноября. Лайф-арена. Не пропусти мощный, грандиозный концерт «Восток-ФМ». Билеты на сайте kassir.ru.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на «Восток-ФМ». 8-495-925-3317.
3: Я в работе, у меня план. График плотный тут и там. Я серьезный музыкант.

0: Восток-ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток-ФМ. Счастье. Ингушский.
1: Ирос.
0: Армянский.
2: Ерджан-Кутюн.
0: Греческий.
3: Эвтихия.
0: Тысяча и одно слово на Восток-ФМ.

0: Реклама.
1: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
2: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Салон красоты «Саида Босс» объявляет набор на обучение. Профессия визажист, маникюр с нуля и другие направления. Нальчик, ЖК «Лотус Сити», первый этаж, 8-928-916-42-22.
5: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж имени Хамдухова, базовая организация образовательно-производственного центра кластера Кабардино-Балкарской республики в отрасли сельское хозяйство объявляет прием абитуриентов на 2026-2027 учебный год по программам профессионалитета. Обучающимся по программам профессионалитета предоставляется академическая стипендия, благоустроенное общежитие и трехразовое горячее питание. Обучающиеся получают отсрочку от призыва в ряды вооруженных сил. Наш адрес – сельское поселение Старый Черек, улица Куашева, 3. Телефон 8-962-653-87-10.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
0: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Настроение отпуск. Восток ФМ.
1: Алая луна, мутная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь в один за 20 часов сна и ловить момент.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23.
0: Реклама.
2: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
3: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Level».
4: Мама, я слепил динозавра. Мы играли в прятки и проходили лабиринт. Я еще хочу.
5: Конечно, солнышко, играй сколько хочешь. Мы никуда не торопимся. Знаешь почему? Потому что я тут сижу, пью вкусный кофе и ем печенье. Бесплатно.
6: Среда Kids в ТРЦ «Среда». Платите только за вход. Время не ограничено. Опытные воспитатели, идеальная чистота, индивидуальные и развлекательные игры. А для вас сладкий стол, чай, кофе, угощение за счет заведения.
5: Ребенок счастлив, мама в шоколаде. В прямом смысле.
6: Среда Kids. Играйте и отдыхайте без границ. Торгово-развлекательный центр «Среда». Улица Чернышевского, 177.
7: Красота начинается в салоне «Саида Босс». Ведущие мастера. Только качественная продукция и услуги в 4, 6 и 8 рук. Нальчик, ЖК «Лотус Сити». Первый этаж. 8-928-916-42-22.
8: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Охохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
0: Реклама на Восток ФМ.
9: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.
0: Вайкино на Восток ФМ.
9: «Белое солнце пустыни». Режиссер Владимир Мотыль.
10: Хорошая жена, хороший дом. Что еще надо человеку, чтобы встретить старость?
9: Съемки проходили в Туркмении и Дагестане. Большую часть эпизодов отсняли на берегу Каспийского моря, а также в окрестностях Каспийска и Махачкалы. Работа шла тяжело и организована была отвратительно. Хромала и дисциплина. Актеры то и дело дебоширили, конфликтовали с горячей местной публикой.
0: «Вайкино». Вспоминаем легендарные фразы из любимых фильмов на Восток ФМ.

0: Реклама.
1: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: «Вокруг света» празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Главная тема майского выпуска – высокие ставки. Узнаем, что такое винквокинг, раскроем секрет дракона и отправимся в Ярославль, город кладов. Новый номер уже в продаже. 16+.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
4: Юлианна Караулова.
3: Отпетые мошенники.
6: Люби меня, люби.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. Добрый вечер.
1: Ингушский.
2: Сейрдикхил.
1: Армянский.
3: Бари ереко.
1: Чеченский.
3: Бездикхол.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

0: А вот и вторая порция майских праздников. Подвезли, подходим, разбираем. Еще один удлиненный уикенд. Следующий, кстати, будет ровно через месяц. Давай посмотрим, с каким музыкальным уловом мы к нему подошли. Кто в топе, а кто, напротив, теряет хватку и твои голоса. ДНК Валя здесь, на базе. Отправляемся навстречу двадцатке лучших. Напомню, кто лидировал неделю назад.
1: Лидеры прошлой недели.
0: До третьего места в прошлый раз добрались Элвин и Эльбрус.
2: Карие глаза, ну как я мог попасться на безымянных пальцах кольца.
0: На второй строчке чарта в прошлый раз находилась Brax X10. Лидировал же в нашем чарте, но тут все без изменений. Холифлей. Ну а теперь обновим наши данные. Много, ой, как много звезд оказались за бортом на этот раз. Тут и пальцев одной руки, знаешь, перечесть не хватит, но я постараюсь. Во-первых, не смогли удержаться на плаву Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Tones and I с треком Gun Gun Gun. Мы сегодня вынуждены попрощаться. Во-вторых, машем рукой Софии Риес и диджею Иманбеку. Эти двое также отправляются на выход.

0: Но теперь к приобретениям нашего чарта. С 19-й строчки начинается путь в тусовке лучших восточных у Dance истории французского дуэта Offenbach. Вокальную партию в треке Miles Away исполнила африканская певица Джулия Чорч. Я тебе рекомендую с ней поближе познакомиться. Классная девушка. Интернациональная работа набрала достаточно голосов, чтобы отныне быть здесь с нами.
1: 19-е место.

сила притяжения работает не в их пользу. АВГ и Согдиана. Отмагнитили от вершины чарта еще на 8 музыкальных метров. И финалят неделю на 18-й.

Хотя полноценный мировой тур на 2026 год пока что официально не объявлен, Ava Max активно-таки готовит новую концертную программу, новое шоу, которое описывает как театральный цирк. Ну а что? У Леди Гаги же получилось, почему бы Эйве тоже не попробовать? Мало же их сравнивают друг с другом. Don't Click Play, 17-я позиция.

0: А ведь неделя-то у нас прошла не без скандалов. Про Люсю Чеботину мы сегодня еще поговорим, а пока про тех, от кого, ну, вообще не ожидали. Я вот лично не ожидал. Ну ладно, там еще Егор Крид, например, сцепился с Ваней Дмитриенко. Это еще ладно. Но вот что у Егора могут быть какие-то терки с Элвином Греем, это действительно шок-контент. Элвин Грей, человек с двумя званиями заслуженного артиста в Башкортостане и в Татарстане, и даже народного артиста Республики Башкортостан, в интервью блогеру Олесе Лесной заявил, что не согласен с присвоением звания заслуженного артиста Егору Криду. Цитата. «Ну не просто же за то, что приехал и поставил концерт, давать ему звание. Это называется обесценивание награды», заявил Элвин. Ответ Егора пока что не последовал. Трек Егора Крида и Моны, кстати, у нас сегодня на 16-й строчке.
1: 16-е место.

30 лет в этом году исполняется золотому восточному хиту «Аиша». Песню написал знаменитый французский композитор Жан-Жак Гольдман, который работал с Селин Дион и Патрисией Касс. Специально он, кстати, ее написал для алжирского певца Халида. Ту версию мы знаем и любим, да и новая в честь юбилея, вышедшая в этом году, тебе тоже, вижу, зашла. Значит, и Алекс Альт пускай зайдет сегодня в наш чарт. «Аиша», версия 2026, первая неделя в двадцатке.

0: ты, смотрю, любишь намеки. Иначе рост на 6 музыкальных пунктов его трека в нашем чарте я объяснить никак не могу. Мод и его намек на нас меняет 20-ю строчку на 14-ю сегодня.
1: 14-е место.

тешит себя надеждами вернуться в первую десятку чарта и подмосковная львица. Но только если рыжий, это, конечно, цвет сезона, а я в этом не очень уверен. Тогда шансы есть. Какой цвет сезона сейчас в тренде? Кто знает? Султан Лагучев, номер 12.

Любовь Успенская и Люся Чеботина устроили публичный скандал. И это главный скандал недели. Все началось с того, что Успенская прокомментировала публикацию с Люсей в соцсетях. «Раздражает дико, терпеть не могу», — написала она. За Люсю тут же заступилась ее мама, которую шокировали слова артистки. «Спасибо, Любочка, за поддержку в кавычках. Очень странно, когда уважаемые мэтры нашей эстрады, достигшие больших высот и любви зрителей, публично хейтят молодых исполнителей», — написала Анна Чеботина. Вскоре Успенская ответила и сама Люся. «Действительно странно наблюдать такое. Каждый год меня пытаются заболеть чужими руками. Но не на ту напали», — написала Чеботина. Продолжаем следить за словесной перепалкой. Трек «Забывшего» закрывает неделю на экваторе чарта.

Привет слушателям Восток ФМ, меня зовут Чавани, и прямо сейчас я расскажу про три трека, которые я добавил в свой плейлист. Первый трек – примера моего музыкального друга, товарища моего брата Эльбруса Джанмирзоева. Очень актуальная песня не только потому, что так и называется «Весеннее», а потому что, несмотря на советские мотивы, которые возвращают нас в самые теплые воспоминания, звучит очень современно.

второй трек, который я хотел бы отметить, уверенно закрепился в моем плейлисте. Это трек «Наваи. Больше, чем ближе». Ну, умеет он писать красивые лиричные треки, которые находят отклик в моем сердце, потому что

завершить эту подборку хочу своим треком. Мой новый релиз «Запрет». И основная мысль этого трека в том, что запрет — это не граница, это притяжение, которое сильнее здравого смысла. Релиз уже вышел, слушайте на всех музыкальных площадках. Надеюсь, он попадет в ваше сердечко.

0: Восток ФМ. Тут решают твои лайки. Хит-парад «Звезды Востока». Реклама.
1: Сваи винтовые, сваи шуруповидные. Для глэмпингов, бань, домов и каркасных строений. Свое производство свай. Теперь и в нашей республике. Выезд, расчет, консультация. Монтаж с гарантией. Компания «Машукстрой». 8 999 099 4000.
2: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
3: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
4: «Автовкусный.» Нальчик, Кирова 1Д. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
5: ООО «КИТ», «Агрнип» 124, 070 и 018, 05.
6: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
7: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи: качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес: город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-1222.
8: Сеть клиник и аптек «Медиум». Это гарантия качества, стабильность и демократичные цены. Мы совершенствуемся для вас каждый день. Взрослое и детское отделение, пластическая и общая хирургия, аптеки и многое другое. «Медиум». Нальчик. Кабардинская, 162. Телефон 8-800-351-1003.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям: программирование и графический дизайн, госдиплом о высшем образовании, помощь с трудоустройством. Приемная комиссия в Нальчике, 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
11: Реклама на Восток ФМ.
12: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Утром представляет 20 самых ярких хитов недели, которые выбрали вы. Топ-чарт «Звезды Востока».
1: Продолжаем наши наблюдения. Это хит-парад «Звезды Востока». Два десятка главных треков «Востока» на этой неделе. Сейчас расскажу, кто попал выше эшелон нашего топа. Открывает первую десятку «Лирик».

Рассказываю, значит, как фрукты помогли Джонни обойти Тейлор Свифт в международном чарте. И это не шутка. Есть у Джонни, значит, трек такой, «Камин», ты его наверняка знаешь, любишь, слышал. Так вот, он резко набрал популярность в чарте YouTube Music и по числу слушателей обошел треки американской певицы Тейлор Свифт. Рост интереса к этой песне связан с вирусными роликами в соцсетях. Пользователи начали массово публиковать видео с анимированными фруктами и овощами, созданными с помощью нейросетей. Фоном для таких треков чаще всего ставили как раз-таки камин. За счет этого аудитория Джонни на YouTube Music достигла 823 миллионов слушателей, тогда как у Тейлор Свифт этот показатель составляет всего лишь 400 миллионов. Я, значит, посмотрел, что там за история с фруктами такая. В роликах фрукты и овощи ведут себя как люди. Признаются в любви, ссорятся, обсуждают разные семейные драмы и даже измены. Я клубника, ты клубника, почему у нас родился банан? Такой вот стала одна из самых популярных вирусных фраз этого ролика. Да, знаю, звучит абсурдно, но таков тренд. И Джонни наш в топе и на 9-й строчке восточного чарта сегодня.

0: Как вижу я, топ-3 у нас сегодня изрядно обновился. Как минимум, этой работы мы там точно не услышим. Brax XTN меняет серебро на 6-ю строчку чарта.
1: 8-е место. I am paid to exist.

0: не только тройка, но и пятерка чарта в целом претерпела, значит, такие за неделю массовые глобальные изменения. Нет там больше звука моря. И братьев Гаязовых тоже нет, а потому что они на седьмой строчке.
1: Седьмое место.
2: Качали громко чайки и не случайно обречало бьются вон, как на чаке. И нас с тобой они качали

0: Чартерный рейс мы сегодня направляем в сторону Казахстана.
1: Чартерный рейс на Восток FM.
0: Среди самых популярных треков Казахстана – Дава и Тимс «Rain Dance».

0: Восток ФМ. Тут решают твои лайки. Хит-парад «Звезды Востока». Хочешь бодро просыпаться каждое утро, будто ты на пятизвездочном курорте, и мощно заряжаться на весь день?
1: Тогда слушай «Восток ФМ» и делай громче аква-аэробику.
2: Аква-аэробика начинается прямо сейчас.
0: Твой персональный восточный аниматор «Аква-аэробика». По будням в 7 утра на «Восток ФМ». Для лиц старше 16 лет.
3: «Восток ФМ». Погода.
4: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23.
3: Реклама. Превратите дом в произведение искусства вместе с «Бруксервис». «Бруксервис». У нас вы найдете АМК декоративные покрытия, декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова, 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
5: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
6: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
7: Платформа – ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
8: Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям «Программирование и графический дизайн», «Госдиплом о высшем образовании», «Помощь с трудоустройством». Приемная комиссия в Нальчике 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
9: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «Сезе Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама на «Восток ФМ».
0: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: 100КПМ представляет 20 самых ярких хитов недели, которые выбрали вы. Топ-чарт «Звезды Востока».
1: Пока одни на хайпе да на скандале, Аслан и Малинка тихо, ровно, осторожно продвигаются к вершине. Ой-ой-ой, 6-е место.
0: 6-е место.

0: Лауреат премии «Оскар» и просто хороший такой рокер Джаред Лето из группы 30 Seconds to Mars разместил видео в ТикТоке, использовав ремикс песни «Бродяга» Эльбруса Джанмирзоева. В ролике артист идет по улице в темных очках и в длинной шубе. Теперь я считаю, что в похожем образе Эльбрус просто обязан осенью выступить на концерте «Звезды Востока». Эльбрус и Элвин «Карие глаза». Четвертое место.
1: Четвертое место.

0: Лирическая история о внезапно вспыхнувших чувствах и красоте девушки, чьи глаза опять преследуют героя. Премьера майского трека от Султана Лагучева. Называется просто и понятно, эта работа кайфовая. Давай-ка, запремьерим.
1: Премьера на Восток FM.

0: А вот, собственно, и анонсированные мной изменения на пьедестале восточного почета. С шестой позиции на третью ступень поднимается Эбен.
1: Третье место.

0: Ориентируйся по звездам. Чарт «Звезды Востока». Двадцатка лучших хитов Востока ФМ. Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Восток ФМ представляет.
0: Звездные, восточные артисты, любимые хиты, яркое шоу для тебя и твоих друзей.
2: Звездные Востока.
0: Джонни.

0: ноября. Лайф-арена. Не пропусти мощный, грандиозный концерт «Восток-ФМ». Билеты на сайте kassir.ru.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Реклама на Восток-ФМ. 8-495-925-3317. Восток-ФМ представляет 20 самых ярких хитов недели, которые выбрали вы. Топ-чарт «Звезды Востока».
4: И все же он уступил. Не устоял на этой неделе Холли Флейм на вершине. Кто его обогнал, скоро узнаешь. Но пока серебро чарта «Звезды Востока».
3: Второе место.

0: кто же сегодня царь Восточной горы? Кому достанутся золото, корона и звание звезды Востока? Давай вспомним, кто и вообще какие места занял в нашем чарте.
1: Никуда, никуда.
0: Двадцатое место. Нюша. «Непогода». Девятнадцатое место. Open.

14 место. Мод. Намек на нас. Тринадцатое место. Роза Зергерли, Абдулхамид и Кадыржан. И

0: 11 место Люся Чеботина «Забывшего». Десятое место «Лирик» «О май лав».
1: Тебе лечу, пролетая над горами, тучами мчу, я паря над городами.
0: Девятое место «Джонни» «Лечу». Восьмое место «Brax XTN» «Paid to Exist».
2: Я выбираю солнце, море.
0: Седьмое место «Братья Гаязовы» «Выбираю море».

0: пятое место Эмриал Тук «Букадарым».
1: Карие глаза, ну как я мог попасться на безымянных пальцах кольца.
0: Четвертое место Эльбрус, Джон Мирзоев и Элвин Грей «Карие глаза». Третье место Эбен «Hollow». Второе место. Holy Flame. Тону. Где свои майские проводишь ты? А вот эти парни в Мехико. У них камбэк-тур и сразу 3 стадионных концерта подряд в Мексике. И камбэк на вершину нашего чарта тоже совершен. Группа BTS. Swim. Это главный трек первой недели мая на Востоке.
2: Первое место.

На сегодня все. Не забывай, что голосовать за свои любимые треки ты можешь с этой самой секунды. Мы начинаем новый обратный отчет. Хит-парад «Звезды Востока» прощается до следующей пятницы. Но если сегодня ты попал на самый финал выпуска, так и быть. Ладно, окей, договорились, повторю специально для тебя. Все и всех, от Нюши и до BTS. В воскресенье, 14 часов. Дэн Коваля. До встречи на Востоке.

0: каждый будний день в 17:00.
1: Вечер пятницы, словосочетание, которое любят все, не только те, кто работает с понедельника. Словосочетание позитивное, время приятное, оно только-только начинается, пока еще рабочий вечер пятницы, но и это ненадолго. Час или чуть больше, или чуть меньше, и вот он, долгожданный уикенд. Дэну Ковале, говорим традиционное спасибо, музыкальные итоги недели подведены. Если вы по каким-то причинам пропустили и попали на самый финал и переживаете по этому поводу, переживаете вы абсолютно зря, потому как уже послезавтра, в воскресенье, в 2 часа дня мы все обязательно повторим. Хит-парад «Звезды Востока», 20 лучших треков недели, которые выбрали вы. Голосование при всем при этом вновь открыто и вновь актуально. Восток.фм. Заходите, голосуйте. У вас есть целая неделя для того, чтобы продвинуть свой любимый трек по ступеням нашего хит-парада. Мы же продолжаем все как всегда. Настроение особое восточное, музыка ваша любимая. Все здесь. Поехали.

0: вечер пятницы, де юра еще рабочий вечер пятницы, де-факто, конечно же, уже нет, то есть на рабочих местах кто-то еще наверняка находится, но ни о какой полноценной трудовой деятельности думать уже не хочется, это можно понять, рабочая неделя закончена, уикенд уже вот здесь, уже на пороге, и думать хочется уже о нем. Погода в Москве немного испортилась, ну, как минимум, не так жарко, как было в последние дни. Чуть-чуть корректируем планы, если это требуется, если они были связаны с солнечной и жаркой погодой, и спокойно дожидаемся вечера в том самом любимом всеми статусе. Чем бы вы ни занимались в последний рабочий час, как минимум приятнее делать это в компании любимой музыки. Оставайтесь рядом, друзья, скоро продолжим.
1: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
2: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 328-74-600-304-749.
3: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
4: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Level».
5: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
6: Ищите особенный подарок? Подарочные сертификаты спа-отеля «Синдика». Это эмоции, отдых и забота о здоровье. Выберите номинал и подарите близким возможность пройти спа-процедуры, лечебные программы и расслабиться по-настоящему. Санаторий «Синдика». Дарите заботу. Нальчик, Пирогова 1. Телефон 72-00-45.
7: Возрастная категория 0+. ООО «Кабалкин Турист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи. Качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес: город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И
9: уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год. В классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание. После уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями. Футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-58-48. Путь к Олимпу начинается здесь.
1: Реклама на Восток-ФМ.
10: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Один из символов города – элегантная резная пагода, окруженная фонтанами и скульптурами. Для истории – Национальный музей Калмыкии, где расскажут о кочевом быте, религии и культуре калмыков. А если хотите погрузиться в быт, посетите этнокомплекс «Калмыцкая юрта». Не забудьте попробовать, естественно, здесь и еду. Бацоки – это жареное тесто, бешбармак, айран, калмыцкий чай, знаменитый с молоком и солью. Ну и надо не забывать, что Элиста – это место с неповторимой степной атмосферой и буддийским спокойствием.
1: «Тысяча и одна улица». Радиогид по самым красивым улицам Востока.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23.
0: Реклама.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Работать в коворкинге. Тренироваться в собственном спортзале. Отдыхать в закрытом дворе без машин. Смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Открыт набор в Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». Набираем студентов по специальностям «Программирование и графический дизайн», «Госдиплом о высшем образовании», «Помощь с трудоустройством». Приемная комиссия в Нальчике 49-61-51. 49-61-51. Улица Кишукова, дом 1.
4: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928. 717-16-36. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Превратите дом в произведение искусства вместе с «Бруксервис». «Бруксервис». У нас вы найдете АМК-декоративные покрытия, декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова, 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
7: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

0: Лавиния и Альбара Талер. Адиос. Малое в нашем эфире. Относительно недавно появился этот трек и пока не добрался до нашего восточного чарта. Хотите видеть и слышать его там, все в ваших руках. Восток.фм. Заходите, голосуйте. Сегодня подвели итоги вашего недельного голосования. Дэн Кавалия представил 20 лучших треков недели, которые выбрали вы. Если вы пропустили, не переживайте, послезавтра. В воскресенье все обязательно повторим. 2 часа дня, хит-парад «Звезды Востока», 20 лучших треков недели. По вашему мнению, голосование вновь открыто, вновь актуально. Восток.фм. Заходите, голосуйте. У вас есть целая неделя для того, чтобы успеть продвинуть свой любимый трек по ступеням нашего восточного хит-парада. Не забывайте, судьба ваших любимых треков в нашем чарте в ваших руках.
1: Реклама.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
1: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Восток ФМ представляет.
5: Звездные восточные артисты. Любимые хиты. Яркое шоу для тебя и твоих друзей.
6: Звезды Востока.
5: Джонни.

0: Артик и Асти. Ветер 13 ноября. Лайф-арена. Не пропусти мощный, грандиозный концерт «Восток-ФМ». Билеты на сайте kassir.ru.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Рекс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бум, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
0: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: каждый будний день в 17:00.
1: Закончено рабочее время пятницы, закончена рабочая неделя. Она была, мне кажется, длинной, может быть, из-за погоды, но тем не менее, она была рабочей. И финал ее, уверен, для многих был долгожданный. Впереди выходные 3 дня, то есть понедельник снова будет не рабочим днем. Это особенно приятно. Вечер пятницы только-только начинается. Самое беззаботное время. И даже если вы еще не придумали, как его провести, это время на то, чтобы это придумать и на то, чтобы это осуществить, время есть. Его более чем достаточно. Все только начинается. Хорошей вам дороги до места вашего сегодняшнего вечерне-пятничного пребывания. Спешите абсолютно некуда. Пусть ваше путешествие будет максимально комфортным в плане времени в том числе. Мы же продолжаем все, как всегда. Настроение особое, восточная музыка, ваша любимая, по-прежнему здесь. Оставайтесь рядом.